Слышь, но я не видела компьютер, только целый конечный порогов.